0: Отойдись, такая, потому что хорошая от этой
1: десницы, заведись, карман.